Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних младича.

гулять ему с главы. Править ему половы, хранить ему лавы. Ер мы знаем точно, прецизно, максимально, что ради му шупать ему водове, вадить ему водове, менять ему кодове, потапать ему бродове, сидать ему с братове, носи скупе сартове, водить ему ратове, более не куп.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде

Что с бесилу тебе жену? Что с бесилу тебе жену? Что с бесилу тебе жену? Так забью на терен. Так забью на терен. Так забью на терен.